Рубрики спонсория Дола Баури. Фехбуртис Ганцкоба да Картули Стумар Маспинзлоба. Телефони 574 477 477.

0: Уцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.